чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

0: S. Радио С.
1: Хочу спасибо тебе сказать за

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. Ну что, четверг. Мы как-то так с Лимой Бимурзиной удачно перескочили среду.
0: Маленькая пятница у нас была
1: нормальная. У нас вторник получился маленькой пятницей.
0: Среда была большая, да.
1: Ну, ничего не поделаешь. Работаем дальше. Рабочая неделя еще не закончена. Впереди много всего интересного. И, конечно же, у нас в эфире игры с подарками, и все это для вас.
0: Да, получается, у нас не 7 пятниц было, а 2 пятницы в неделе. Классно, удачно мы устроились.
1: Если было бы 7, это было бы эпично.
0: Эпично, да.
1: Но у нас скоро будет 31 пятница.
0: Точно.
1: Нет, ладно, 30, там одно воскресенье будет. 30 пятниц будет у нас в месяце, это будет отлично.
0: Мы тоже уходим скоро в отпуск.
1: Да. Пока
0: мы здесь. И, друзья, не забывайте, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz. Оно реально идет. В группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Друзья, мы вам машем. Мы соскучились по вам, честно-честно. И начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Ну что, начнем, ребята, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые... Почему-то их нету у нас в плейлисте.
1: Но все это можно исправить с помощью ваших голосов. Именно вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС за или против песни. Ну а в конце месяца мы подводим итоги и узнаем, кто же, по вашему мнению, должен обязательно попасть в наш плейлист.
0: Да, на следующей неделе уже будем подводить итоги, поэтому, друзья, активизируйтесь, голосуйте за все треки. Сегодняшний трек я, если честно, не слушала.
1: Да?
0: Нет, но он первую классный. Нотку только послушала и чисто проверить звук.
1: А я вот постоянно забываю вот это умное слово, по-моему, ремейк, да, когда перепевка какая-то.
0: Да.
1: Вот. Ну, в общем, это, короче, ремейк, ремикс или что-то из этого на одну очень популярную песню. Я не помню, кто оригинал исполняет, но я думаю, что в самой песне суть будет вполне себе ясна. Называется песня You're a Woman, исполнитель диджей Monster.
0: Отлично. Погнали слушать, друзья.
1: Давай.

0: берем мы эту песню в наш эфир или нет. В общем, все, что вам вздумается с этой песней сделать, делайте в телеграм-канале Радио НС. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди я расскажу, как по взгляду отличить романтические чувства от мимолетного желания. О-о-о. Не пропустите.
1: Шоу «Беж» на Радио НС.

единственное, что хочется утром перед выходом на работу, это не выходить. Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: Шоу «Веш» на радио НС продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. Лима Биморзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам, друзья, расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Как по взгляду отличить романтические чувства от мимолетного желания?
1: А, ну-ка.
0: Ученые из Чикагского университета провели такое исследование. Значит, они участникам показывали фотографии мужчин и женщин, даже семейных пар отдельно.
1: Так.
0: А специальное оборудование отслеживало движение их глаз. И выяснилось, что те, кто сначала смотрел человеку в лицо, чаще были настроены на серьезные отношения.
1: Так.
0: А если взгляд сразу уходит на тело, то скорее речь идет о краткосрочном влиянии. Причем, на то, чтобы мозг определился с чувствами, ему хватает, оказывается, буквально там несколько секунд. То есть, если вначале он так резко глаза опускает, то девочке надо задуматься. Девушки, запоминайте, глаза выше, глаза выше.
1: Слушай, мне есть что обсудить с тобой за эфиром.
0: Да?
1: Да.
0: Давай, давай.
2: У Лимы.
1: Подождите, ну а впереди у нас еще гороскоп, не пропустите.
0: Не пропустите, да.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И на календаре уже 23 июля, четверг. И гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, не все в жизни выигрывает от ускорения. Некоторые вещи становятся лучше именно тогда, когда им позволяют созреть в своем темпе.
0: Тельцы, удовольствие иногда приходит не от приобретений, а от ощущения. Этого уже достаточно. Такая мысль сегодня дорогого стоит.
1: Близнецы, самые интересные открытия рождаются не из споров, а из искреннего интереса к чужому взгляду.
0: Раки, привычка беречь все подряд иногда мешает освободить место для того, что действительно хочется оставить рядом.
1: Львы, хороший вкус проявляется не только в выборе вещей, но и в выборе слов. Сегодня это сыграет важную роль.
0: Девы, жизнь редко просит идеальных решений, гораздо чаще она ценит своевременные.
1: Весы, красота момента не всегда требует фотографии, некоторые воспоминания гораздо надежнее хранятся в памяти.
0: Скорпионы, сильный человек не боится менять маршрут, если прежний перестал куда-либо вести.
1: Стрельцы, иногда лучший способ вернуть интерес к жизни – это позволить себе снова стать учеником, а не экспертом.
0: Козероги, не каждый свободный вечер обязан быть полезным. У времени есть ценность даже тогда, когда оно никуда не инвестировано.
1: Водолеи, чужая искренность часто становится приглашением снять собственные маски. Сегодня это ощущение окажется особенно понятным.
0: Рыбы, счастье редко шумит, оно скорее похоже на тихое чувство, с которым не хочется расставаться, даже когда день подходит к концу.

0: часов 29 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да.
1: Ну что,
0: мы хотим
1: Нехабар, да?
0: Да, мы очень хотим вам объявить тему сегодняшнего Нехабара. А Нехабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нехабаре у нас такая интересненькая тема, которую мы еще никак даже вскользь не затрагивали. Дорогие, расскажите, пожалуйста, что вам дали социальные сети? Вот какие плюшки вы получили от того, что они появились в вашей жизни, что они у вас есть, там всякие странички на разных ресурсах, я не знаю,
0: да.
1: Может быть, твиттеры у кого-то
0: может,
1: есть.
0: Может, вы блогером стали.
1: Может, кстати, да. В общем, все это рассказывайте, интересно будет послушать.
0: Да, 8-7-7-5-106-2011.
2: На радио МС.
1: И впереди мы расскажем, как выиграть два билетика на дискотеку 90-х.

0: через 2 недели, 7 августа, в Алматы состоится классное мероприятие. Дискотека 90-х в стиле Евроденс.
1: И, кстати, мы будем в отпуске, но мы там с вами, друзья, увидимся. И у нас есть 2 билетика для вас. Участвуйте в нашей игре «Сейчас спою».
0: Поэтому можно уже присылать свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны 2 участника. Пишите в заявке обязательно название игры «Сейчас спою». Ждем вас.
2: На радио МС.

0: спою.
1: Ну что, сейчас как споем, как запоем, как подпоем и еще и проголосуем. И все это потому, что игра «Сейчас спою» прямо сейчас начинается.
2: Да. А боремся мы за два билетика на крутое мероприятие, вечеринка в стиле 90-х. Прямо окунуться можно будет в нашу молодость, в наше детство и так далее. И есть у нас два участника, это Ержан из Костанай. Ержан, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Привет, привет. И Владислав из Караганды. Владислав, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, Алматы.
2: Привет,
4: Владислав,
2: привет.
1: У-ху! Владислав, мы немножечко далеко тебя слышим, будто у тебя то ли трубочка телефонная где-то далеко находится, то ли громкая связь. В общем, надо как-то поближе к себе. Вот.
2: Да, постарайся максимально прям к трубке прильнуть, потому что тебе, вам, не только Владиславу и Ержану тоже нужно будет спеть так, чтобы наши радиослушатели именно нажали на их имя в телеграм-канале Радио НС, потому что там будет скоро голосовалка.
1: Ну что, у нас на рандоме первый был Ержан, поэтому, Ержан, после гонга сразу тебе и начинать.
3: Не думай, счастье дважды подарит цветок судьбы. Ты поймешь потом однажды, это я и ты. Ты ушла от меня, растворившись где-то вдали. Ой, блин.
2: Мы тоже не помним.
1: Да-да-да-да-да-да.
3: Ты забыла меня.

0: Вино в них,
1: забыл.
0: горьких твоих слез.
1: Твоих слез.
0: Боже, какая песня шикарная, молодец.
2: Что-то, по-моему, мы с ним Бимурзиной пойдем на дискотеку.
0: Отлично.
3: Владислав, теперь твоя очередь ответить Ержану. Также после гонга сразу приступай.
4: Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. Может, так же ты ко мне придешь, ты все поймешь, ты все поймешь. Одинокий голубь на карнизе
0: за окном смотрит на меня,
4: стучится в дом.
0: Может, так же ты ко мне придешь,
4: ты все поймешь, ты все поймешь.
0: Отличненько.
3: Сегодня
0: вам
3: парни
0: аплодируют.
3: Нетипичные песни, это очень приятно.
4: Ребята, слепой с Караганды звоню, расстрою его, это переживаю очень сильно.
2: Зато слух у тебя.
3: Конечно, слух просто, у тебя просто прекрасный. Спел отличную песню, и мы уже убегаем голосовать в наш телеграм-канал Радио НС. Дорогие наши радиослушатели, все туда, потому что надо.
0: Да, надо. Ержан, Владислав, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе и узнаем, кому из вас достанутся два билетика на вечеринку в стиле 90-х.
5: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: Игра «Сейчас спою» прямо сейчас в самом разгаре. Друзья, мы все голосуем за наших сегодняшних исполнителей своих любимых песен. Это Ержан и Владислав в нашем телеграм-канале «Радио НС». Не отставайте, тоже проголосуйте.
1: Ребят, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы вот почитали комментарии, и однозначно вы подняли настроение всем нашим радиослушателям.
0: Да,
1: голосование
0: весело.
1: Активно идет полным ходом, и остаются буквально считанные секундочки до остановки этого голосования.
0: Я напомню, что мы боремся за 2 билетика на крутую вечеринку в стиле 90-х. Там будут те самые песни из 90-х, из дискотек. А также, ребята, если вы придете в костюме в стиле 90-х, то у вас будет шанс выиграть крутые призы.
1: Да. Вот я как раз все вспоминала, думаю, что же там надо сделать, чтобы приз выиграть. Mm-hmm. А вот оно что, оказывается, в костюме прийти.
0: Да.
1: Ну что, без костюмов давай тормозить уже голосовалку.
0: Давайте останавливаем мы голосовалку и прямо сейчас узнаем, кто из парней пойдет в костюме на эту вечеринку.
1: Обновилось у меня голосование, обновились результаты. И разрыв на самом деле, ну прям вообще небольшой.
0: Капелюшечка.
1: Да, всего лишь разница в 4%. Mm-hmm. Ну так вот, сегодня со счетом 46-54 побеждает Владислав из Караганды.
0: Владислав, мы тебя поздравляем.
1: Два билетика на вечеринку 90-х, 7 августа в Алматы.
2: Поздравляю.
1: Именно тебе.
0: У тебя есть лакированные туфли? Черненькие, блестящие.
2: Найдем.
0: И Adidas сверху. Будет четко.
1: Такой, причем базарный Adidas обязательно.
2: Да.
1: Оригинал нельзя.
0: Белые
2: Рита
0: носки.
2: Рита пойдет в костюм. Рита, костюм.
1: Пойдет. Конечно, конечно, да, пойдет.
0: Именно Рита.
1: Рита тоже пойдет, да. И Рита, и Рима, все пойдут.
0: Отлично. Ержан, дорогой, не расстраивайся. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. По-моему, нам что-то приятное,
1: все,
0: да,
1: все,
0: говорят?
1: Все.
0: Что-то приятное нам сказать.
1: Владислав, у тебя немножечко проблема со связью есть, но давай мы еще Ержану вот поклон выпишем.
0: Ержан, тебе спасибо за участие, спасибо, что ты разблокировал эту песню.
2: Вам.
0: Шикарная песня. Хорошего дня тебе.
2: Хорошего дня, спасибо вам тоже.
0: Спасибо и вам.
1: Ну все, ребят, за эфиром мы расскажем Владиславу, как он получит свои билетики.
0: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. Много всего интересного. И в ближайшие минуты я вам расскажу о новом рекорде, мировом рекорде, который был сделан за один час. Там было просто максимальное количество.
2: Что там?
3: Позже расскажу.
2: Интересно. А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, куда же без них, без ваших голосовых сообщений. Мы по ним очень сильно соскучились. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, что вам принесли социальные сети, что они привнесли в вашу прекрасную жизнь.
3: Ну, а еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп». Не пропустите.
2: Да, обязательно. Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас накопилось уже 10 тысяч тенге. Поэтому будьте с нами, у нас много чего интересного.
3: И самое главное, конечно же, у нас идет прямая трансляция из студии Радио НС. Радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: На Радио НС.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И тут, значит, вот что произошло. Новый рекорд за час. Такой мощный силовой был установлен и внесен в книгу рекордов Гиннесса.
1: Так.
0: Установил его 41-летний Раташ Чаудхари. Он отжимался, предварительно надев на себя рюкзак весом 27 килограмм. И как ты думаешь, сколько раз за час он отжался?
1: Один.
0: Нет, 847.
1: Ужас какой! Зачем так делать?
0: Вот 847. Спортсмен побил рекорд, ранее установленный сирийцем. И сириец, кстати, тоже тогда сделал что-то около этого же. Но вот Раташ переплюнул. Он решил не унывать. Кстати, у него были травмы и... Он даже несколько лет не имел возможности ходить в тренажерный зал после серьезной аварии. Вот. Но он вышел таким вот способом. Он начал отжиматься сам и стал просто легендой, занесенной в книгу рекордов Гиннесса. Поэтому не ноем, ребятки, что на зарядку сил нету.
1: Ой, началось.
0: Собрались. Ой, радио НС погромче сделали и пошли отжиматься.
1: А можно с понедельника?
0: Нет. Нет. Все, пошли отжиматься.
2: Пошли. На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 23 июля, четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, знает наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 23 июля, четверг. И ура, ура! Сегодня Меркурий завершает свое ретроградное движение, но его петлю мы будем чувствовать еще в течение 3-4 дней. Постепенно начнут проясняться ситуации, которые долго оставались в подвешенном состоянии. И если в последние недели возникали задержки, недоразумения или технические проблемы, теперь многое начнет складываться значительно легче. Это хороший день для переговоров, возвращения к важным проектам, обсуждения новых идей и планирования будущих шагов. Не торопитесь наверстывать все сразу, действуйте последовательно, и результат не заставит себя ждать. Ну и помните, что солнце перешло в знак льва, усиливает нашу уверенность. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, что же для вас сделали социальные сети. Что полезного, что хорошего у вас с помощью них появилось.
0: Угу. Ну, я могу сказать, что благодаря социальным сетям, конкретно Инстаграму, у меня, как сказать, коммуникация. То есть я общаюсь с людьми из других стран, даже, можно сказать, с коллегами из других стран, и это мне прям очень нравится.
3: Ну,
0: вот такой
3: круто.
0: У нас коннект там получился.
3: Вот такой опыт у Лимы Бимурзиной. Ну, а вы расскажите о своем опыте, о своих приятных плюсах и бонусах от того, что есть у вас социальные сети.
0: А ты расскажешь потом?
3: Потом расскажу.
0: Потом расскажешь.
1: На радио МС.

0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Хабар, родной.
0: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
4: А, давайте. Угу. Мы сегодня говорим о том, что для вас сделали социальные сети.
3: Да, погнали.
5: Лучшее, что есть на свете, это наши же соцсети. В целом мире новый прайм. Я работаю онлайн.
4: О, как.
5: 21 век не катит, задарма пахать на дядю.
3: Вот это да, это здорово, когда социальные сети приносят еще и деньги.
4: Да, у нас только что-то они забирают, как будто бы наоборот, деньги, потому что мы вечно видим какие-нибудь классные шмотки, приколюхи покупаем.
3: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, девчонки.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, страна. У меня когда появилась агент Mail.ru, я познакомился со своей женой.
3: Клево.
6: Так что вот какой плюс у меня от новых
3: от социальных сетей. Здорово, слушайте.
4: Это прям, да, это уровень.
3: Очень мило, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио.
3: Привет, доброе утро.
7: Невольно вспоминается анекдот.
3: Какой?
7: Петрович, а у тебя есть твиттер? Петрович гордо отвечает: нет, но я его вылечил.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это тот случай, когда я обычно, когда слушаю анекдоты, мне их рассказывают, я потом говорю: так, и что дальше? Это тот случай, когда мне не надо продолжения. Так, идем дальше.
8: Всем привет, привет, радио нас, привет, шоу, пеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо большое.
8: Что привнесли в мою жизнь соцсети, вот, например, ТикТок, я туда выкладываю видосы, снимаю. Ютуб, когда появился, тоже туда стал снимать, выкладывать видосы, но потом перестал.
3: А что это?
8: Как-то вот так вот. В общем, всем хорошего дня, прекрасного настроения.
4: Короче, блогером потихоньку Серёня начал становиться.
3: И, кстати, блогеры, которые ведут свой канал на Ютубе, пожалуйста, не переставайте снимать, потому что как подсядешь, а потом хоп, пац, и заканчивается видео. Грустненько. Идем дальше.
9: Привет, наши обаятельные, привлекательные, самые-самые лучшие ведущие.
3: Привет.
9: Римочка, приветика тебе. Ксенечка, тебе тоже большой привет. Обнял.
3: Спасибо. Обнял,
9: поставил.

0: мои единомышленники, мои бишманьяки, которых сильно люблю, уважаю. Вот. Всем привет и хорошего дня.
1: Да.
0: В Астане дождь и прекрасная погода.
2: Звучало, отличная как будто тост в пятницу.
1: Да, Тахир у нас активный пользователь телеграм-канала Радио НС. Часто появляется в комментариях, так что,
2: постоянно.
1: Друзья... Постоянно. Если вам тоже интересно, заходите, гоу, общайтесь, знакомьтесь. А мы идем дальше.
3: Привет, самое лучшее Радио НС.
2: Доброе утро.
3: Привет, девчонки.
1: Привет.
3: Социальные сети для меня. Ну, это чисто реклама моя. Работа. В аренду тепловоза сдаем. Ну и знакомство с новыми людьми практически по всему миру.
2: Крутяк.
3: Всем хорошего дня.
1: Спасибо большое.
3: Настроения.
1: Вам тоже хорошего дня. Друзья, вы тоже присылайте свои голосовые, рассказывайте, что вам дали социальные сети. Может быть, вы блог начали вести, может быть, вы прокачали свой личный бренд. Все будет интересно послушать по номеру 775-106-2011.
2: Между прочим, у нас есть 20 литров бензина, и мы скоро расскажем, как их отдать, забрать.

0: Я вот сижу и думаю, что это я засыпаю? Так как-то бензином попахивает, и он меня вот так вот смазывает.
1: То есть дело не в том, что сейчас 8 утра,
0: вообще нет.

0: Нет, вообще дело не в этом абсолютно. Это все бензин, который стоит в студии. Поэтому,
1: заберите.
0: Уважаемые слушатели, спасите нас, радиоведущих. Выиграйте у нас 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
1: Да вообще изи, сказали они. И скорее отправили свои заявки по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника. Ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Пришло время дозаправиться 20 литрами бензина от Радио НС.
3: Есть у нас два участника, которые будут бороться. Это Женебек из Астаны. Женебек, доброе утро.
2: Доброе утро, Женебек.
4: Доброе утро.
2: Вот, слышим. Женебек у нас едет в Кустанай на машине. Кайфовать, говорит, буду.
3: С родственниками.
2: Вот,
3: шашлыки,
2: да? Как доеду, как кайфану, говорит.
3: И без нас.
2: Так что, мальчики, девочки, завидуем. Так.
3: У меня аж зависть. Подперла,
2: да. Так, ладно, знакомимся дальше. Есть у нас еще Александр из Караганды. Саш, доброе утро.
3: Саш, привет.
5: Доброе, доброе.
2: А ты там кайфовать никуда не собираешься ехать?
3: Чем похвастаешься?
5: Я до Астаны приехал, поехал в Балхаш, потом поехал в Боровое, сейчас приехал домой. Ну, не собираюсь дальше почитать.
2: Ну, что вы такие классные, мы аж завидуем же вам. Аж завидно. Нам просто отпуск хочется ускорить, поэтому мы чуть-чуть ноем, не обращайте внимания.
3: Ну, ладно, играем давайте. У нас есть для вас три вопроса. Вопросы все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Парни, мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Актау в Семей. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Женебек, как ты думаешь?
3: Ку-ку-ку.
5: Алла.
2: Женебек.
3: Женебек,
2: соберись. Сколько километров?
3: Где ты?
2: А?
5: Актау в Семей выйдет примерно 4800 километров.
2: 4800. Ответ принят. Саш, твой ответ.
5: 2200.
2: Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Хорошо. А второй вопрос у нас звучит так. Сколько стоит самый дешевый билет на поезд из Актау в Семей? Александр, как ты думаешь?
5: Порядка 35 тысяч.
3: 35 тысяч. Ответ твой принят. Женебек?
5: 40 тысяч.
3: 40 тысяч. Ответы приняты, идем дальше.
2: Ребятки, ну вот мы с вами уже в Семске, и, конечно, первым делом нам нужно включить волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Семее? Женебек, как ты думаешь?
5: 104,5.
2: 104,5. Ответ принят. Саш, твой ответ?
5: 104,2.
2: 104,2. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Ну что, ребятки, если мы с вами будем ехать из Актау в Семей на машине, согласно Яндекс.Картам, нам нужно будет проехать 3600 километров. И здесь чуточку ближе, я же за калькулятором потянулась, если честно, чуточку ближе был Женебек из Астаны. Первый балл у тебя.
3: Поздравляем тебя. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько стоит самый дешевый билет на поезд из Актау в Семей. Правильный ответ – 34 650 тенге. Здесь у нас был ближе Александр. Александр, браво.
2: 1-1, ребятки. Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Семее. Правильный ответ – 102,8. И здесь чуть-чуть ближе оказался Александр. И со счетом 2-1 бензин отправляется в Караганду.
3: Поздравляем тебя.
5: Спасибо.
3: Мне кажется, Саша, спасибо, все-таки, спасибо. Да, нужнее сейчас 20 литров бензина, потому что у него сейчас трип закончился, нужен еще бензин, а у Женебека 100% полный бак.
2: Конечно, его там он еще наполнобачат, чтобы ты понимала, когда он в гости-то приедет.
3: К родственникам.
2: Конечно, там по-нашему встретят и все.
3: Курымдыки соберешься. Скажешь всем, что ты на радио играл, вот курымдыки соберешь. Да?
5: Да, конечно, поздравляю.
2: У меня такое ощущение, что мы их за эфиром как будто заставляли с вами разговаривать.
3: Ну все, парни, вы свободны. Вы свободны, паспорта ваши вам отдаем. Александру еще и вдобавок 20 литров бензина за эфиром. Расскажем, как ты их заберешь, ну и продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И снова шоу Беш на Радио НС.

0: нравится музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, часочек у нас с вами еще в запасе есть. А это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал во 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, не стесняйтесь, присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, что вам дали социальные сети, что они привнесли в вашу прекрасную, без того, без социальных сетей жизни, может быть, у вас намного краше и лучше стало все. Денег прибавилось.
4: Денег может прибавиться, если сыграть с нами в большой куш. А у нас там постоянно лежат денежки. Да. И на сегодняшний день сколько у нас там скопилось?
3: 10 тысяч.
4: Да, 10 тысяч тенге вы сегодня можете унести из нашего банкомата.
3: Да, поэтому будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам, друзья, машем.
4: Ну, я
3: не
4: почти
3: в ту камеру.
4: Машу.
3: Вот, да, в эту камеру, пожалуйста. И продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: 9.07 показывают часы в студии радио НС. Утреннее шоу-беш продолжается. И на календаре уже 23 июля, четверг. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, овны, не все в жизни выигрывает от ускорения. Некоторые вещи становятся лучше именно тогда, когда им позволяют созреть в своем темпе.
0: Тельцы, удовольствие иногда приходит не от приобретений, а от ощущения. Этого уже достаточно. Такая мысль сегодня дорогого стоит.
1: Близнецы, самые интересные открытия рождаются не из споров, а из искреннего интереса к чужому взгляду.
0: Раки, привычка беречь все подряд иногда мешает освободить место для того, что действительно хочется оставить рядом.
1: Львы, хороший вкус проявляется не только в выборе вещей, но и в выборе слов. Сегодня это сыграет важную роль.
0: Девы, жизнь редко просит идеальных решений. Гораздо чаще она ценит своевременные.
1: Весы, красота момента не всегда требует фотографии. Некоторые воспоминания гораздо надежнее хранятся в памяти.
0: Скорпионы, сильный человек не боится менять маршрут, если прежний перестал куда-либо вести.
1: Стрельцы, иногда лучший способ вернуть интерес к жизни – это позволить себе снова стать учеником, а не экспертом.
0: Козероги, не каждый свободный вечер обязан быть полезным. У времени есть ценность даже тогда, когда оно никуда не инвестировано.
1: Водолеи, чужая искренность часто становится приглашением снять собственные маски. Сегодня это ощущение окажется особенно понятным.
0: Рыбы, счастье редко шумит. Оно скорее похоже на тихое чувство, с которым не хочется расставаться, даже когда день подходит к концу.
2: На радио МС.
3: Отосо интернатса. Шүлдеге қол жеткізгін келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. МС радиосы.

0: Что вам дали социальные сети? Вот такая сегодня тема Нехабара. Друзья, если есть чем поделиться, то присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: Я вот сидела все это время, думала, слушала остальных. И да, безусловно, понимаешь, что это и реклама для работы, да, много чего это приносит, и там дополнительная реклама, и естественный прирост. Потом это коммуникация там с людьми, которые далеко, может быть, даже с родственниками, там люди, не знаю, ищут друг друга. Но самое, что прикольное, как по мне, что нам дали социальные сети, они научили нас шпионить. Технично шпионить. Потому что как-то...
0: Какого-то аккаунта nails.kz.
1: Нет, там все сильно проще. Ну, я из тех людей, типа, которым пофигу, я зайду на любую страницу, посмотрю, да, в сторис, не сторис, вообще по барабану. Была история, когда мы с подружкой сидели, разговаривали, она говорит, слушай, вот братишка, точнее, ее племянник, но он нам как братишка, он с детства с нами рос, он говорит, с девочкой познакомился, все серьезно, жить собирается, собрался вроде как предложение делать.
0: Надо навести справки.
1: Я говорю, что ты о ней знаешь? Она говорит, зовут так-то. Я говорю, сейчас. Через 10 минут мы знали маму, девочку, ее сестру, в каких странах она побывала за последнее время. Все, короче, выяснили, с кем она дружит и так далее. Так что вот мы технично зашпионили, и уже потом маме этого мальчика, сестре моей подружки, скинули фотку, сказали, ничего, девочка нормальная, мы заценили.
0: Может, и расслабиться.
1: Да,
0: прикольно, очень удобненько, кстати, для заловок змеиных головок.
1: А пацану не повезло, у него сразу и она, и я. И обе 3 сентябрьские, так что да, там комбо.
0: Too much. Ну что, друзья, вы тоже присылайте свои голосовые сообщения, расскажите, что вам дали социальные сети. 8775-106-2011, наш WhatsApp номер.
2: На радио МС.

0: А ты жишь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Алки, так давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Что для них соцсети, что они им дали, привнесли в их жизнь. Погнали.
3: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, мир.
2: Доброе утро.
3: Благодаря социальным сетям я нашла своих братьев. Много лет я просто наблюдала за ними в соцсетях, знала, что один из братьев женился, у него родилась дочь, сын, что у него классная, отличная семья. Была очень рада.
2: Так.
3: Он не знал о моем существовании. В конце 25-го года я все-таки решилась написать ему в Фейсбуке. Так мы начали с ним общаться, встретились, познакомились. И прям я пожалела лишь об одном, потому что не написала ему раньше.
2: Клево.
3: Сейчас мы очень тесно общаемся, и очень рада, что у меня есть братья. Классная сноха, классные племянники, любимые мои. Вот это все благодаря социальным сетям. Спасибо.
2: Ну, это очень круто, конечно. Да. Мы за вас очень рады.
4: Полосую.
2: Да, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС.
4: Доброе утро.
5: Не веду никаких соцсетей, ни Инстаграма, ни ТикТока, ни Фейсбука.
4: А что это, скуф?
5: Нет. Ни Одноклассников, ни ВК, ничего. Вот. Как почему не веду? Потому что для меня соцсети, ну, это так, просто убиваешь время, тратишь на ненужные вещи и просто забиваешь голову лишней информацией, которая, может быть, не нужна. В редких случаях можно наткнуться на какие-то лайфхаки, которые также могут быть доступны там, в Ютубе.
2: Так.
5: Как-то так.
2: Понятненько.
4: Человек... Ну-ка, ну-ка.
2: Нет, некоторые девчонки любят таких мужчин, у которых нету социальных сетей. И даже если они есть, то там ни одной фотографии. И он подписан только на нее.
4: Это, конечно,
2: идеально,
4: да.
2: Те же. Идем дальше.
6: Доброе утро, Астана. Соцсети нам дали конкретно нашей семье высокие продажи. Я выращиваю овощи, а супруга это выкладывала в Инстаграм. Инстаграм стрельнул, у нас много. Ну, сейчас 30 тысяч подписчиков в данный момент. И мы спокойно продаем овощи со своего огорода.
2: Какие умнички.
6: Всем хорошего настроения, удачи. А так подписывайтесь, заготовки с Айданой.
4: Вот, молодец. Не растерялся, да.
2: Конечно.
4: Сходу такой, оп.
2: Умничка. Идем дальше.
7: Доброе утро, Шымкент. Как
2: доброе
7: раз я
2: утро.
7: Уже в своем родном городе. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
4: Взаимно.
7: А я пользуюсь социальными сетями только Инстаграм, Телеграм. И что мне дало в Инстаграме? Там, когда смотришь истории, хорошие видео там появляются. Бывают хорошие подписчики появляются, я и на них подписываюсь. А в Телеграме я там только переписываюсь, каналы читаю, сторисы то же самое. И все, больше ничего мне не нужно. Всем желаю хорошего настроения, пока-пока.
2: Компанейский такой.
4: Интересно, мне вот когда Никита состарится, там будут еще какие-то одноклассники, например? Или одноклассники New Life? Или что-нибудь такое? А то что у него Инстаграм, только и телега? Вообще не по-нашему как-то.
2: Да? Да.
4: Не ВКонтакте тебе вот это, не вот это вот.
2: Кстати, у меня никогда в жизни не было одноклассников.
4: А ВКонтакте у тебя были?
2: ВК есть.
4: А «Мой мир»?
2: Конечно, конечно.
4: «Мой мир» — это же вообще «Мой мир»!
2: Да.
4: Божечки, корешечки, а еще агент Аська.
2: Это было весело и очень интересно. Шкала тень не понять. Золотые времена. Идем дальше.
8: Здравствуй, любимая Радио НС.
2: Привет.
8: Прекрасный ведущий Лима и Ксения.
2: Доброе утро.
8: Слушатели Казахстана. Это Макижан из Алматы. Соцсети мне подарили семью.
2: О.
8: На сайте знакомств я познакомился со своей женой. Поехал на работу в Астану, там мы с ней встретились. То есть предварительно, перед тем, как ехать на работу в Астану, я подал объявление на сайте знакомств, что познакомлюсь с девушкой из Астаны.
2: Вот
8: я сам с Алматы.
2: Лайфхак.
8: Вот мы там с ней встретились, начали встречаться, в конце концов поженились. А и у нас родились дети.
2: Крутяк.
8: Сейчас мы живем в Алматы. Все хорошо.
2: Отлично, так. Слушайте.
4: Какие зайчики вообще.
2: Пользуйтесь. Если едете в какой-то город, пишите, я еду туда, мне нужна жена. Не знаю, сработает это в вашем случае или нет, но в случае нашего радиослушателя сработало.
4: Ну, есть смысл попробовать, да.
2: Идем дальше.

0: Да, через соцсети можно узнать друг о друге, познакомиться с кем-то, узнать информацию, новости почитать. Ну и самое главное, дружба с Радио НС.
1: Ты ж, ну,
0: всем пока-пока.
2: Это здорово. Мне самое интересное, Селечка, а ты подписана на своих клиенток?
1: На клиенток не знаю, на меня не подписано, но видосы лайк.
2: Да?
1: Да,
2: Подпишитесь, кстати, на наши социальные сети Радио НС в Инстаграм, в ТикТок мы есть, а также на Ютубе, в Телеграм-канале мы везде. Да. Мы просто вот так вот нас можно. И на наши личные аккаунты тоже можете подписаться.
1: На мой не сможете.
2: Почему?
1: Я же деактивировала аккаунт.
2: А, вот, кстати.
1: Я чуть позже вернусь, сейчас я рабочие вопросы утрясу и вернусь. Поэтому я потом скажу свой аккаунт. А вы пока вот на Лиму не Адриану подписывайтесь.
2: Да, подписывайтесь. Ну а мы продолжаем, друзья, утреннее шоу Беж на Радио НС. Всем классной пятницы, хотела сказать, четверга. Четверг.
3: Нихавар, родной. А ты видишь, нихавар.
2: Ну, а впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 тысяч

0: 10 тысяч тенге, друзья, накоплено в нашем банкомате. Они могут кому-то из вас сегодня достаться.
1: А как они шуршат заманчиво и своим шелестом. Они как будто просят. Отправь свою заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В своей заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». На радио «МС».

0: Шаркуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать банкомат.
2: А в банкомате у нас лежат денежки. И сегодня это 10 тысяч тенге.
1: И у нас даже претендент есть. Не шутите. Это Арман из Алматы. Арман, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Привет, Алматы. Привет, Радио НС.
2: Привет. Наши дела хорошо. Арман, а как твой настрой? Боевой? Готов у нас баблишко забрать?
3: Попробуем.
1: Молодец. Ну что, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе дадим. Твоя задача, Арман, ответить на все вопросы правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Арман, смотри, вчера был Международный день бокса. Скажи, пожалуйста, какой приз вручают самому техничному боксеру Олимпийских игр? Варианты ответов. Кубок Рассела, пояс лучшего бойца AIBA, кубок Вэлла Баркера, как ты думаешь?
3: Баркер.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ну что, Арман, идем дальше. И сегодня вопрос у нас про четверг. Сегодня же четверг все-таки, да, на календаре?
2: Ну,
1: да, все
2: да,
1: верно, да. Давай попытаемся с тобой узнать, в каком из ниже перечисленных языков название четверга буквально звучит как пятый день. На каком языке? Вариант ответов португальский, второй немецкий и третий японский. Как ты думаешь? Арман, нам нужен ответ.
3: Португальский.
1: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата. 23 июля в 2010 году основана музыкальная группа, которая стала первой в истории, чьи первые 4 альбома подряд дебютировали на первом месте американского чата Billboard 200. Скажи, пожалуйста, о какой группе идет речь? Варианты ответов. NSYNC, One Direction или Maroon 5, как ты думаешь?
3: Какой год? Повторите, пожалуйста.
2: 2010 год. NSYNC, One Direction или Maroon 5? Нам нужен ответ.
3: Maroon 5.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Арманом из Алматы сегодня получился 3-1-3.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Почему так? Что-то пошло у нас с вами не по плану,
1: где,
2: ребятки.
1: Где?
2: Давайте разбираться. В первом вопросе Арман ответил правильно. Самому техничному боксеру Олимпийских игр вручают кубок Вэлла Баркера. Эта престижная награда присуждается специальным жюри, независимо от весовой категории или занятого итогового места. Сам спортсмен получает на вечное хранение копию трофея, а оригинал передается в музей.
1: Ух как! Во втором вопросе тоже, Арман, ты ответил правильно. Да, в португальском четверг означает Quinta Feira, что в прямом смысле переводится как либо пятая ярмарка, либо пятая день при счете с воскресенья. Представьте себе.
2: Ну и теперь уже очевидно, что в третьем вопросе у нас была ошибка.
1: Эх.
2: Потому что на самом деле та самая группа — это британско-ирландский бой-бенд коллектив One Direction. Они стали первой группой в истории американского чарта, чьи первые 4 студийные пластинки Apple Night, Take Me Home, Midnight Memories and E4 сразу после релиза дебютировали на первом месте.
1: Мне кажется, Арман сейчас пойдет и будет переслушивать все эти альбомы группы One Direction.
2: Прикол в том, что я на самом деле как будто бы вообще не знаю ни одной песни.
1: One Direction, послушайте, они прикольные на самом деле ребята. Они вышли из проекта типа как X-Factor или там Superstar KZ, такой же там, только у себя в стране. Но смотри, Арман, мы тебе все равно аплодируем. Ты молодец.
2: Красавчик, крутой. Конечно.
1: Так спокойненько, так уравновешенно отвечал на наши все вопросы. Мне уже казалось, что все взломали. Но, к сожалению, нет.
2: Да, буквально один шаг отделил тебя от этой победы, но я уверена, что сегодня в чем-то другом тебе обязательно повезет.
1: Конечно, мы тебе желаем хорошего четверга. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: друзья, 3 часа пролетели, и самое время с вами попрощаться. Но ненадолго, завтра в пятницу здесь встречаемся на радио НС.
1: Ну да, и много всего интересного у нас, конечно, тоже обязательно будет.
0: Да.
1: Как и в любой другой день. Но завтра-то пятнично, особенный
0: ой,
1: день
0: кайф,
1: будет.
0: Да. Соберитесь завтра.
1: Да, главное, чтобы мы собрались. Вот это основной аспект. Ну, все же, как ни крути, для вас сегодня, как всегда, старались Лимби Моржина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Таңертең адамдардың бойы шамамен 1 сантиметрге жоғары болады.
0: Жарнама. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz. МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио МС.

0: Разные мысли. Оптимист – это не тот, кто первым кричит «Ура!», а тот, кто последним кричит «Караул!».
1: Жернова. Формула идеального сна «Воскона». Больше покупка – больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на oscona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алты

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Привет, друзья мои, 15 часов и 1 минута. Программа «Лайв-чат» стартует прямо сейчас. Всех поздравляю с четвергом. Ну и, конечно же, предлагаю посетить нашу программу и передать ваш привет, признание в любви или, может быть, отправить ваши поздравления. Наш WhatsApp-номер работает 775-1060-011 из любой точки нашей большой страны. Все ваши приветствия начну озвучивать через пару-тройку минут. Зовут меня Александр Шмигалев. До 18.00 буду составлять вам компанию.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Погнали, друзья мои, ваши первые приветствия уже к нам сюда пришли в программу Лайв-чат. Здравствуйте, Радио НС. Передайте пламенный привет самому желанному мужчине Алдамову Рамзану. Тамара, очень тебя люблю, написали вы. Передали. Так, здравствуйте, Радио НС. Спасибо, что вы есть. Через вашу программу хочу передать самый теплый привет нашему дорогому Роману Даштамирову. Желаем тебе хорошего, спокойного дня. Пусть сегодня все складывается наилучшим образом, а каждая минута приближает нас к долгожданной встрече. Бесконечно любим, ценим, обнимаем и ждем. Все твои родные всегда рядом. С любовью семьи Эрлих, Котвицких и Богдан. Заранее спасибо, написали вы, озвучили. Дальше идем. Здравствуйте, Радио НС, любимый мой Биг Балат. Передаю тебе самый теплый привет. У нас все хорошо. И мир сейчас играет. Мы тебя очень любим, скучаем, с нетерпением ждем нашей встречи. Крепко обнимаем. От Осель пришло. Здравствуйте, уважаемая радиостанция НС. Пишет вам постоянный слушатель Сергали Шанузбеков с города Актау, Мангистауской области. Пожалуйста, передайте музыкальный привет всем, кто меня знает и помнит с города Караганды. Также передайте, пожалуйста, привет Евгении Гришаниной. Обязательно. Пусть Евгении в жизни все будет хорошо. Так и происходит. С уважением, Сергали Жанузбеков с города Актау, Мангистауская область. Сергали, обязательно все ваши приветствия долетят. Вам тоже передаем пламенный привет, Радио НС. Люблю вас. Поставьте хорошую песню. Ну что ж, уважаемая наша слушательница, которая не подписалась, мы обязательно хорошую песню послушаем уже прямо сейчас. Ну а пока, друзья, я напомню вам о том, что свое приветствие вы можете отправить в программу Лайв-чат прямо сейчас на 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Я принимаю все абсолютно за даром, поэтому дерзайте, передавайте приветы, ну и, конечно же, поддерживайте друг друга.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Пелаган.И. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов 14 минут. Передаем ваши приветы прямо сейчас. 775-1060-011. Номер, куда и вы можете отправить свое сообщение. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Еду и скоро буду. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и целуем. Ты нам дорог и важен. С любовью, жена и дочь Златана. Подписались под сообщением. Добрый день, лучшая Радио НС. Передайте привет моему любимому и самому лучшему в мире Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Привет. У нас все без изменений. Не падай духом, ведь я рядом. Нежно целую, крепко обнимаю, безумно люблю. Так, дальше идем. Здравствуйте. Передайте ассаламу алейкум Тиме 520 Шахман и всем, кто меня знает. Татарин, спасибо большое. Вы написали, Татарин, передали с большим удовольствием. Хорошего дня, настроения, ну и вообще позитивных эмоций вам пожелаем. Так, здравствуйте, радиостанция НС. Здравствуйте, Александр. Сегодня хочу братишку своего Артурчика поздравить с днем рождения. Ему исполняется 6 лет. Мы его очень любим. Конечно же, всегда его оберегаем. Расти настоящим мужчиной и знай, и надейся, что... И знай, точнее, что все будет действительно именно так, как ты того хочешь. Это от сестры Лилии пришло сообщение. Лилия, передали, ну и, конечно же, тоже мы присоединяемся. От нас тоже передавайте самые теплые пожелания юному имениннику. Ну и прямо сейчас, друзья, напоминаю вам наш номер WhatsApp 775-1060-011. Из любой точки нашей большой страны вы можете написать свое сообщение. Обязательно прочту через несколько минут.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Продолжим, друзья мои. Программа Лайв-чат в самом разгаре. 15 часов 24 минуты. И вот нынче какие пожелания прилетели к нам на наш номер WhatsApp. Ну, а теперь дам привет. Без тебя мне счастья нет. Без тебя мне мир не нужен. Нынче жду тебя на ужин. Ты во мне не сомневайся. Приходи и оставайся. Влад, ну, что, хорошего, я не знаю, свидания или встречи. Ну, в общем, позитивного времяпровождения вам. Приветствую самое лучшее радио. Да, я хочу посвятить эти строки для моей любимой девушки. Зовут ее Милли Галина Лаура. Ты моя жизнь. Ты для меня открываешь все новое, ранее неизведанное. Таких сильных чувств я не испытывал никогда. И мне хочется называть тебя любимой, повторять это каждую минуту, говорить об этом и просто дарить тебе любовь. Это Рустам из города Атырау. Он написал сообщение. Рустам, передали. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, большой привет нашему замечательному тренеру Канату Тасмагамбетовичу и всей футбольной команде из Актобе. Уже завтра они отправляются на турнир в Алма-Аты, Каскелен. Желаем легкой дороги, честной и красивой игры, уверенности в своих силах и, конечно же, ярких побед. Пусть удача сопутствует каждому матчу, а мы будем болеть за вас всем сердцем. Вперед, Актобе, удачи нашим ребятам. Ну что ж, мы с большим удовольствием передали, конечно же, желаем успехов и интересной игры. Добрый день, радиостанция НС, всем казахстанцам хорошего и плодотворного дня. Вечер, чтобы прошел легко и непринужденно после трудового. Всем удачи, всего самого доброго и хорошего. С уважением, Виталий, город Санкт-Петербург. Виталий, спасибо. Вам тоже пламенный отправляем в Питер. Ну и, конечно, пожелаем хорошего дня. В 15:25, друзья мои, я напомню еще раз вам наш номер WhatsApp. Поторопитесь, напишите свое приветствие. Обязательно скоро почитаю.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Продолжаем, друзья, делиться вашими приветствиями в 15 часов 36 минут. Добрый день, Радио НС. Передаю привет всем, кто меня слушает, пользуясь случаем. Всем, наверное, кто слушает, пользуясь случаем, хочу поздравить свою невестку с днем рождения. Ты у нас самая лучшая. Оставайся всегда такой же доброй. Возвращайся поскорее. Знай, что мы любим тебя и ценим. С уважением, старший брат из Шымкента. К сожалению, мы не увидели имени, но так или иначе мы тоже присоединяемся к вашим пожеланиям. Здравствуйте, Радио НС. Это уже следующее сообщение. Передайте пламенный привет самому желанному мужчине Алдамову Рамзану от Тамары. Очень тебя люблю. Дважды прозвучало сегодня уже это признание. Так, идем дальше. Передайте, пожалуйста, привет и здравствуйте, Радио НС, Елене Владимировне. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню от Дмитрия. Дмитрий, хорошая песня обязательно в нашем эфире прозвучит. Ну и вам тоже пожелаем хорошего дня. Так, передаю привет всей семье Ворожейкиных. Скорее вам добраться до дома, написали вы Артму, Евочке, Владимиру и Наталье. Передали привет. Ну что?

0: Хорошо, Артему, да, наверное, вот там вы хотели написать. Конечно же, Артему, Евочке, Владимиру и Наталье желаем отличной дороги. Ну а вам, друзья, напомню наш номер WhatsApp, поскольку впереди будет уже финал программы. Успейте написать.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Ну что, друзья, будем подводить итоги. 15 часов 48 минут почти на наших часах родийных. Давайте посмотрим, что же у нас сейчас имеется. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет Жанне Сагатовне. Скажите, что я ее очень люблю. Это Дмитрия. Дмитрий, передали, конечно же, с большим удовольствием. Привет, любимая радиостанция. Хочу поздравить мою дорогую коллегу. Ее зовут Анастасия. Мы сейчас на работе. Поздравить ее хочу с тем, что завтра уже наступает любимая пятница, поэтому не грусти, почти неделя пролетела, и мы благополучно добрались до следующих выходных. Будем гулять и наслаждаться. Это сообщение прилетело от девушки по имени Алуа. Алуа, передали, ну и вы, кстати, абсолютно правы. Действительно, к пятнице мы с вами приблизились, ну, практически вплотную, поэтому всем, кто ждал, друзья мои, можно уже вас поздравить. Ну и вот еще одно признание в любви, которое прозвучит прямо сейчас для девушки по имени Куралай. Куралай, вам в своих чувствах хочет признаться человек из Астаны. Он, кстати, пожелал остаться инкогнито, но уверил, что вы точно узнаете, от кого же это сообщение. Он говорит, что вы очень обаятельная, милая, нежная девушка, и чтобы всегда оставались такой же. И как ему очень повезло, что у него есть вы. Очень загадочно, друзья. Ну что, будем прощаться в рамках программы «Лайфчат». Меня зовут Александр Шмыгалев. Всем пламенный привет.
0: «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. «Лайфчат». Разные мысли. Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
2: Жернова.
3: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356 60.

Ну, собственно говоря, друзья мои, что такое солнце внутри? Это фраза, которая означает, что в каждом из нас есть скрытые ресурсы и даже потенциал, который мы можем раскрыть и использовать для достижения своих целей и мечтаний. Пусть обязательно все будет именно так, как вы хотите того. Есть еще целых 2 часа, чтобы достигнуть хоть минимального, но успеха, а лучше, конечно, брать все по максимуму. Я, Александр Шмыгалев, приветствую всех на волне радиостанции НС. Здесь будем слушать только крутые песни.

Слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: пробок.
1: А дорожная ситуация на 16 часов 17 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы сейчас наблюдаем 5 баллов, движение плотное. На проспекте Абая в западном направлении от Ауэзова до проспекта Алтонсарина сейчас оставите около 25 минут. Столько же потребуется и на Розабакиева в южном направлении от улицы Дуйсенова до Тимирязева. Плотный поток наблюдаем на улице Саина в южном направлении от АЗС до улицы Жубанова более 15 минут. Постоять придется и на Жарокова в южном направлении от Садпаева до Утепова. Здесь 20 минут приготовьте. Ну и столько же на Тимирязева в западном направлении от Байзакова до проспекта Гагарина. В Астане сейчас 5 баллов, движение плотное. Затруднения есть на улице Саганак, улице Шамши Калбаякова, проспекта Таугель-Сездык, в районе улиц от проспекта Мангеликель до улицы Бейімбет Амайлина. 15 минут приготовьте на проспекте Туран от Астана-Арена до улицы Саганак. На проспекте Абылайхана от улицы Кайрата Рыскулбекова до улицы Александра Пушкина чуть менее 15 минут потребуется. Более 20 минут приготовьте на проспекте Рахимжана Кошкарбаева от улицы Сарыкол до проспекта Таугель-Сездык. Радионес желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: А как говорится, тот, кто ищет, тот обязательно найдет. И если для этого необходим дождь, то так тому и быть. Завтра, 24 июля, в Алматы синоптики обещают небольшой дождь, малооблачно, плюс 28. В столице, в городе Астана, завтра будет плюс 24, облачно, и также синоптики обещают осадки в виде дождя. Информация о погоде любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
1: Сүйінші сұрап қалағаныңды ал. NS Радиосы.

А знаете, в достижении своей цели человеку помешать не может практически никто. Если, конечно, не он сам себе. И тут действительно может быть одна попытка или целых пять. Так или иначе, главное – это результат. Кстати, специалисты говорят, чтобы достичь успеха, нужно начать с распорядка дня и четко его придерживаться. Например, ложиться спать в одно и то же время, ну и также просыпаться. Если вы приняли какое-то решение, придерживайтесь его. Какие бы сомнения или новые решения не посетили вашу голову. А когда результат будет достигнут, он порадует вас больше всего. И, кстати, это действительно работает, причем во всех областях нашей с вами жизни. К чему бы вы ни стремились прямо сейчас, пожелаю вам хорошего результата.

традиционно именно летнее время считается самым сезоном для свадеб. Поэтому отдельный пламенный привет от Радио НС всем тем, кто этим летом собирается стать семьей. Приветствую также и тех, кто свои приемники сейчас уже по доброй традиции настроил на волну любимой радиостанции. Еще один музыкальный открываем вместе с треком от Егора Крида. 17 часов 3 минуты. Чуть менее часа нам с вами остается находиться на работе, а уже завтра всеми любимая пятница. Погода за окном отличная, и только любимые хиты продолжают звучать в нашем эфире. Кстати, вот вам интересный факт. Можно с уверенностью говорить, что на планете не существует людей, полностью равнодушных к музыке. А значит, уже прямо сейчас можно позволить себе радиоприемники сделать погромче. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 6 вечера составляю вам в студии компанию.

А вообще, в целом, друзья мои, больше удовлетворения от жизни получают именно те люди, кто ответственность за нее берет именно в свои руки. Это совершенно не про удачу, это про то, что можно и нужно планировать все так, чтобы потом вы могли сказать, как же вы гордитесь собой. Включите свет, как в этой песне. Начните действовать и, поверьте, результат не заставит себя долго ждать. Впрочем, отвлечься совсем ненадолго, чтобы послушать любимую песню, это вы точно можете себе позволить. И, может быть, именно творчество Андрея Губина вы будете подпевать прямо сейчас.

знаете, друзья мои, почему лето всегда пролетает очень быстро? Но вы только задумайтесь, уже 23 июля. Этому есть вполне логичное объяснение. Наше с вами позитивное восприятие. Когда человек испытывает радость, удовольствие или другие положительные эмоции, время кажется более быстрым. В таком состоянии мы с вами в принципе меньше следим за тем самым временем. Мы с вами больше путешествуем, занимаемся любимым хобби, проводим время с близкими, что создает яркие воспоминания. Но этого времени нам с вами всегда очень мало. Поэтому вечер этого четверга каждому из вас пожелаю провести в приятной компании. Пусть еще один хороший день останется в вашей памяти надолго.

18.48 пришло время передавать музыкальные бразды правления моим коллегам, вам же, друзья, всем тем, кто сейчас свои приемники настроил по традиции на волну радиостанции НС, я пожелаю отличной дороги домой. Ловите только любимые песни в нашем эфире и наслаждайтесь каждым днем стремительно проходящего лета. Кстати, четверг – отличный повод сходить в кино. Затем все, я, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами до завтра, услышимся в 15.00 в программе «Лайфчат». Пока!

0: Самбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Сантехника, конечно, может быть импортной, а вот сантехник всегда отечественный.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосна Жернова. Ищи Зильвалта, Алпус,

0: Жирнова.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
2: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нунжасаров НТ».
0: НС радиосында жарнама 356 60 00.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Жирного.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нужасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама 356

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: лучшее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.